0: Екатеринбурге 5 утра.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

волнами надежды. Я тебя буду ждать.

0: спишь, что нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесной будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». В Париже стартовал «Ролан Гаррос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан Гаррос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. Теннисисты требуют, чтобы отчисления им составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Доллар 71,21, евро 82,54.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в понедельник, 25 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
2: Суперхит. Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Все включено, шоу, радио, лето. Все включено, шоу.
4: 7:11 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа. Мы начинаем приветствовать этот понедельник и новую рабочую неделю. Я надеюсь, выходные удались, погода нам прямо шептала быть на свежем воздухе. Ну а сейчас пора за дело, рабочая неделя, новые начинания и завершение старых рабочих процессов. Я желаю, чтобы это утро прошло у вас в прекрасном настроении. У нас для этого есть наша любимая музыка и много всего интересного. Например, гороскоп мы услышим буквально через несколько минут.
3: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 25 мая. Овны. День принесет много сложных размышлений, но поиски истины будут плодотворны. Тельцы. Сегодня вы получите независимость в решениях, которую давно ждали. Смело рулите процессом. Близнецы. День оптимизации. У вас хорошо получится выстраивать рабочие процессы и выгадывать дополнительное время на что-то еще, кроме работы. Раки. Не берите на себя лишние обязательства. Сегодня сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Львы. Вы можете неожиданно оказаться в центре событий, даже если не планировали там быть. Воспользуйтесь моментом, чтобы продвинуть свои идеи. Девы. День воспоминаний и неожиданных встреч. Во второй половине дня возможен приятный сюрприз от старых друзей. Весы. С кем-то из близких возможно напряжение отношений. Снисходительность и мягкий тон в общении – лучший выход. Скорпионы. Отдых был насыщенным и активным. После ярких выходных можно включаться в работу не так быстро. Позвольте себе больше восстановительных пауз сегодня. Стрельцы. Благоприятный день для бытовых дел и наведения порядка. Вполне можно начать рабочую неделю с легкой уборки на столе или систематизации документов. Козероги. Время для приключений и новых открытий. Прямо с самого начала недели пробуйте что-то новое. А позитивный настрой и оптимизм помогут справиться с любыми трудностями. Водолеи. Спортивный день. Придется подвигаться, а какие-то вещи даже делать на скорость. Рыбы. День стабильности и уверенности. Сосредоточьтесь на своих целях и шаг за шагом двигайтесь к их достижению. Ваша настойчивость будет вознаграждена. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 25 мая. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.
3: Хочешь?

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Я еще раз приветствую вас. Меня зовут Романа. Мы продолжаем наше позитивное утро на радио «Лето». Сегодня понедельник, и знаю, что многим тяжело включаться в рабочие процессы после долгого отдыха на выходных, особенно в такую жаркую погоду. Удивлю вас буквально через несколько минут. Оказывается, в наших сумочках или карманах может лежать привычная вещь, которая помогает втянуться в рабочие процессы намного проще. Что же это такое, узнаем совсем скоро.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: С вами Романа. Встречаем новую неделю вместе, последнюю весеннюю, между прочим. Еще немного и наступит лето. Желаю всем активной и продуктивной работы. Если после выходных тянуться проблематично, то можно воспользоваться некоторыми неочевидными помощниками. Например, жевательной резинкой. Наверняка она есть у вас в кармане или в сумочке. Жвачка, как установили ученые, улучшает концентрацию и помогает быстро запустить мозг. Нейробиологи заметили, что когда челюстные мышцы активно работают, то кровоток усиливается и сильнее включаются зоны мозга, которые отвечают за внимание, память и обучение. Вообще важна не сама жвачка, а процесс жевания чего-либо. Он способен привести мозг в состояние спокойной концентрации. Исследование мозга с помощью МРТ показало, что у жующих людей на 10-20% снижается выработка гормона стресса, а фокус внимания и концентрация сохраняются около 25 минут. Часто замечала, что лучше придумывается, когда что-то жую. Как говорит наш редактор, чем продуктивнее идеи, тем чаще бегаешь к холодильнику. Еще раз пожелаю всем вкусной и плодотворной недели и отличного понедельника.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Санкт-Петербурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Здравствуйте. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесной будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». В Париже стартовал «Ролан Гаррос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан Гаррос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. Теннисисты требуют, чтобы отчисления им составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Доллар 71,21, евро 82,54.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 25 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
3: Все включено, шоу «Радио Лето».
4: Восемь часов 12 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать этот понедельник под нашу любимую музыку на радио «Лето». Приветствую всех и желаю легкого включения в рабочий режим после выходных, тем более таких жарких. Пусть солнечная погода прибавляет вам сил, кроме витамина D. Ну а мы порадуем вас подарками. В этом часе в игре «Не шведский стол» разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут мы откроем календарь и узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Желаю вам доброго утра!
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:20 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. 23 мая отмечался День кладоискателей, а также Международный день экспедитора. Вот такая суббота выдалась поисково-логистической. Вчера можно было отпраздновать День кадровика. Поздравляем всех, кто занят в сфере HR. Самая важная и ответственная позиция в компании после директора, по большому счету. А еще был Всемирный день видеоигр. Когда, как не в воскресенье, позволить себе отметить такой праздник? Сегодня, 25 мая, отмечается День сотворения мира, если верить Александрийской хронологии, конечно. Это была основная система летосчисления Византийской империи до 9 века. По ней мир был сотворен именно 25 мая, 5500 лет назад до нашей эры. Есть, конечно, и другие версии. Наука вообще говорит, что планета родилась порядка 14 миллиардов лет назад. Но, тем не менее, почему просто не порадоваться факту того, что мир сотворен, и не отметить очередную годовщину? Необычный праздник на сегодня – День счастливого билетика. Все же в детстве складывали цифры из билетов в общественном транспорте. Жаль, что сегодня билеты уже другие. Если в наше время удастся встретить счастливый билет, то вероятность исполнения желания, наверное, должна быть еще выше. Спортивный повод сегодня – это Всемирный день футбола. Поздравляем всех болельщиков, которых мы, кстати, часто радуем билетами, и, конечно, самих футболистов и тренеров. Футбол все-таки самый популярный вид спорта на Земле. В него играют более 250 миллионов человек в более чем 200 странах. Отдельный привет болельщикам московского «Спартака». Знаю их много в Екатеринбурге. И поздравляем с завоеванным вчера трофеем Кубком России. Еще один повод с профессиональным уклоном – День филолога. Вчера, кстати, был еще и День славянской письменности и культуры, а сегодня вот филологи отмечают свой праздник. Поздравляем всех, кто посвятил жизнь работу слову – лингвистов, литературоведов, переводчиков и, конечно, преподавателей языка и литературы. Ну а филологическую тему у нас продолжит Катя Савельева. Буквально через несколько минут она порадует нас новым словом дня. Ну а мы продолжаем наше музыкальное утро на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.
7: Хоть

0: звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «склянка». Точнее, «склянки». И это не про стеклянные баночки на кухне. На самом деле это морской термин. Слово связано со старорусским словом «скляница». Это стеклянный сосуд. Так на кораблях называли песочные часы, которые отмеряли ровно полчаса. На парусном флоте сутки делились на вахты, обычно по 4 часа. И каждые 30 минут матрос переворачивал эти большие часы. Проходила одна склянка. За одну вахту набегало 8 склянок. Ну а дальше включался звук. Вахтенный бил в судовой колокол рынду. Еще одно новое слово. Один удар, два, три и так до 8. Поэтому выражение «бить склянки» означало отмечать время на корабле. Так что склянки – это не посуда и не аптечка, а старинный морской таймер. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Доброе утро, меня зовут Романа, я приветствую вас, и мы начинаем игру «Не шведский стол». Это значит, что прямо сейчас у вас есть возможность выиграть подарок от «Радио Лето». Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, необходимо первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте

0: больше не хочу. Казанова.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: А, я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это Радио Лето. Доброе утро, это Радио Лето.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Надежда.
0: Надежда, вы дозвонились в игру «Не шведский стол», я вас поздравляю. Расскажите, спасибо, пожалуйста, как у вас утро проходит?
1: Утро проходит на работе, сейчас кофе.
0: Уже хорошо звучит.
1: Слушайте, выходные были в саду.
0: Прямо классика жанра. Слушайте, я вам даже вот завидую людям, у которых есть сад и огород. Пригласите меня кто-нибудь в гости.
1: Там было нелегко.
0: А, у вас труды все-таки, это огород. Последняя неделя весны, кстати, началась. Вот чем эта весна вам запомнилась?
1: Очень хорошей погодой и прекрасным настроением.
0: Это замечательно. Видимо, вы проводили его в компании «Радио Лето», правильно?
1: Да, каждый день.
0: Это очень хорошо. Давайте переходить к вопросу. Вопрос сегодня у нас будет на фантазию. Готовы отвечать?
1: Да.
0: В горах по всему миру можно увидеть необычное природное явление – красноватый снег. Какое оно получило название? Вот вам нужно представить красноватый снег. Гранатовый хребет, вишневый ледник или арбузный снег?
1: Ну, вот арбузный, наверное, подходит.
0: Совершенно верно. Действительно, снег похож, в принципе, на мякоть арбуза, а тут еще и цвет соответствующий.
1: Сахаристый, да, такой?
0: Да, совершенно верно. И, кстати говоря, еще фруктовый запах этот снег имеет, потому что там находятся микроводоросли. Я вас поздравляю, Надежда. Арбуз, кстати, летнее абсолютно блюдо, приносит вам победу.
1: Я обожаю арбуз. Спасибо.
0: И он вас, видимо, тоже. Можете передать приветы.
1: Передаю привет городу Екатеринбургу и городу Каменск-Уральску, своей семье, родным и близким. Радио Лето, огромное спасибо за такие прекрасные конкурсы, призы и музыку.
0: Вам большое спасибо за такие теплые и приятные слова. Я вас еще раз поздравляю с победой. Ну а для всех наших слушателей напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в одно и то же время. Завтра у вас тоже появится шанс выиграть подарок от Радио Лето. Участвуйте и побеждайте!
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Тех, кто отправляется в отпуск и только планирует это сделать, ведомство будет консультировать в период с 25 мая по 7 июня. Специалисты ведомства ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг, туризма и отдыха. В том числе санврачи будут консультировать отпускников о вопросах качества питьевой воды и напомнят правила купания. В Госдуме предложили обязать устанавливать кондиционеры в общественном транспорте. С инициативой выступили представители партии «Новые люди». В письме, направленном министру транспорта Андрею Никитину, сказано, что сейчас наличие кондиционеров в транспорте зависит не от единых обязательных требований, а от решений самих регионов, а также муниципалитетов и даже перевозчиков. При обновлении парка не везде обеспечивается гарантированный стандарт комфорта для пассажиров, подчеркнули депутаты. Наиболее острая проблема стоит в старом и изношенном подвижном составе. Озаботиться климат-контролем парламентарии предлагают в том транспорте, где есть техническая возможность устанавливать кондиционеры. Если же такой возможности нет, то подобный транспорт подлежит приоритетной замене, добавили депутаты. На набережной Сети в выходные состоялся субботник. Порядок наводили более 50 жителей Октябрьского района, а также волонтеры и общественники. Территория на участке от улицы Декабристов до Белинского сейчас лидирует в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга. Набережная и Сети – один из 17 объектов, действующих в рейтинговом голосовании. Территория, набравшая наибольшее число голосов, будет благоустроена в 2027 году. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 1905 года подготовили к отдыху в летнем формате к 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке появились настилы из пластика, скамьи и навесы, которые должны защищать не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля «Движение», напоминает КП «Екатеринбург». Почти половина российских семей страдает аллергией. С этим заболеванием сталкиваются почти 45% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам. Это выяснили страховщики. По данным опроса, об аллергии у себя знает примерно каждый пятый респондент. Еще 15% аллергиками называет близких родственников. А у 9% проблема касается и их лично, и членов их семей. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в понедельник, 25 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: На стене часы тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в так.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все включено. Шоу «Радио Лето». Все включено. Шоу.
4: 9:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем наше музыкально-позитивное утро на «Радио Лето». Желаю вам, чтобы солнечная погода радовала вас и заряжала энергией, а не расслабляла, потому что сегодня понедельник, нужно немного собраться и, конечно же, поработать. Ну а «Радио Лето» обеспечит вам музыкальную поддержку и не только. Буквально через несколько минут услышим гороскоп, узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака. Желаю всем доброго утра!
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 25 мая. Овны. День принесет много сложных размышлений, но поиски истины будут плодотворны. Тельцы. Сегодня вы получите независимость в решениях, которую давно ждали. Смело рулите процессом. Близнецы. День оптимизации. У вас хорошо получится выстраивать рабочие процессы и выгадывать дополнительное время на что-то еще, кроме работы. Раки. Не берите на себя лишние обязательства. Сегодня сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Львы. Вы можете неожиданно оказаться в центре событий, даже если не планировали там быть. Воспользуйтесь моментом, чтобы продвинуть свои идеи. Девы. День воспоминаний и неожиданных встреч. Во второй половине дня возможен приятный сюрприз от старых друзей. Весы. С кем-то из близких возможно напряжение отношений. Снисходительность и мягкий тон в общении – лучший выход. Скорпионы. Отдых был насыщенным и активным. После ярких выходных можно включаться в работу не так быстро. Позвольте себе больше восстановительных пауз сегодня. Стрельцы. Благоприятный день для бытовых дел и наведения порядка. Вполне можно начать рабочую неделю с легкой уборки на столе или систематизации документов. Козероги. Время для приключений и новых открытий. Прямо с самого начала недели пробуйте что-то новое, а позитивный настрой и оптимизм помогут справиться с любыми трудностями. Водолеи. Спортивный день. Придется подвигаться, а какие-то вещи даже делать на скорость. Рыбы. День стабильности и уверенности. Сосредоточьтесь на своих целях и шаг за шагом двигайтесь к их достижению. Ваша настойчивость будет вознаграждена. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 25 мая. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про цвет наших глаз. От чего же он зависит? Ну, в первую очередь, от генетики, плюс еще пигментация, ну и немного физики. В первую очередь, за цвет глаз отвечает меланин в нашей радужке. Если его много, глаза темные, карие или почти черные. А если мало, светлые, серые, голубые и зеленые. Соответственно, у маленьких детей цвет глаз часто меняется именно потому, что меланоциты постепенно начинают активнее вырабатывать пигмент, ну и закрепляется он в первые полгода или два года жизни. Оттенок иногда формируется годами. У взрослых людей глаза тоже могут казаться другими из-за освещения, макияжа, одежды и эмоций. Зрачок расширился, пигмент визуально уплотнился, и взгляд стал как будто бы темнее. А еще вы наверняка заметили, что контраст наших глаз меняется из-за одежды или макияжа, соответственно, у женщин. Но в пожилом возрасте количество меланина может уменьшаться из-за потери прозрачности тканей и общего истончения радужки. Поэтому яркие карие глаза иногда становятся более светлыми или сероватыми. Иногда у одного человека радужки могут быть разного цвета. Это явление встречается примерно у 1% людей и связано с генетикой или приобретенностью. Возникает из-за травм, воспалительных процессов, приема некоторых капель или заболеваний. Если вдруг цвет глаз резко изменился или один глаз стал другого цвета во взрослом возрасте, это повод обратиться к офтальмологу для диагностики. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро, с вами Романа. Продолжаем бодро вкатываться в рабочие будни. Сегодня в честь Дня филолога вот такое лингвистическое наблюдение подготовила. Американские ученые посчитали, сколько слов в день произносит среднестатистический человек. 20 лет назад, к примеру, говорили много, почти по 16 тысяч слов в день. Сегодня этот показатель значительно упал. Мы теряем порядка 340 слов в день, то есть за год не договариваем более 120 тысяч слов, получается. Грубо говоря, мы просто стали разговаривать меньше. Человечество постепенно замолкает. Особенно быстро уменьшается объем устной речи у молодежи. Причин несколько. Во-первых, становится меньше коротких случайных разговоров. Например, мы не спрашиваем у продавца о товаре, не узнаем прохожего дорогу и не обмениваемся парой фраз с соседом. Еще один исчезающий жанр – телефонные звонки. Во всем мире, в России не исключение, наблюдается тенденция к сокращению расходов на голосовые услуги. Общение все больше переезжает в мессенджеры и в письменную коммуникацию. Ну и технический прогресс с цифровизацией всех процессов только усиливает этот эффект. Сегодня полно сервисов, не предполагающих человеческого взаимодействия как такового. Кассы самообслуживания, навигаторы, доставка и заказ чего угодно через приложение. В общем, по прогнозам, к 2050 году человек будет еще более экономен в словах. Всего 5000 слов в день останется. Давайте все же общаться чаще вживую, ну и расширять словарный запас. Хотя Савельева не зря же каждый день старается и готовит нам рубрику «Слово дня». Да и я уже свою тысячу-другую слов наговорила. Вам желаю тоже общительной недели.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Тех, кто отправляется в отпуск и только планирует это сделать, ведомство будет консультировать в период с 25 мая по 7 июня. Специалисты ведомства ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг, туризма и отдыха. В том числе санврачи будут консультировать отпускников о вопросах качества питьевой воды и напомнят правила купания. В Госдуме предложили обязать устанавливать кондиционеры в общественном транспорте. С инициативой выступили представители партии «Новые люди». В письме, направленном министру транспорта Андрею Никитину, сказано, что сейчас наличие кондиционеров в транспорте зависит не от единых обязательных требований, а от решений самих регионов, а также муниципалитетов и даже перевозчиков. При обновлении парка не везде обеспечивается гарантированный стандарт комфорта для пассажиров, подчеркнули депутаты. Наиболее остро проблема стоит в старом и изношенном подвижном составе. Озаботиться климат-контролем парламентарии предлагают в том транспорте, где есть техническая возможность устанавливать кондиционеры. Если же такой возможности нет, то подобный транспорт подлежит приоритетной замене, добавили депутаты. На набережные Сети в выходные состоялся субботник. Порядок наводили более 50 жителей Октябрьского района, а также волонтеры и общественники. Территория на участке от улицы Декабристов до Белинского сейчас лидирует в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга. Набережная и Сети – один из 17 объектов, действующих в рейтинговом голосовании. Территория, набравшая наибольшее число голосов, будет благоустроена в 2027 году. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 1905 года подготовили к отдыху в летнем формате к 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке появились настилы из пластика, скамьи и навесы, которые должны защищать не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля «Движение», напоминает КП «Екатеринбург». Почти половина российских семей страдает аллергией. С этим заболеванием сталкиваются почти 45% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам. Это выяснили страховщики. По данным опроса, об аллергии у себя знает примерно каждый пятый респондент. Еще 15% аллергиками называет близких родственников. А у 9% проблема касается и их лично, и членов их семей. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в понедельник, 25 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду.

0: радио «Лето только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радугаленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Радио лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать понедельник весело, музыкально и, конечно, под самую жаркую музыку хиты на радио «Лето». Погода, кстати, соответствует, и сегодня мы начинаем последнюю неделю весны в этом году. Лето уже на пороге, стучится нам, да буквально заходит с ноги в дверь, я бы сказала, потому что погода прекрасная. Пусть солнечная погода настраивает нас не только на отдых, но и помогает трудиться в хорошем настроении. Этого вам желаю и доброго утра, конечно же. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Мы продолжаем наше музыкальное утро на радио «Лето». Меня зовут Романа. Сегодня 25 мая, Всемирный день футбола. Первый официальный футбольный матч в России, кстати говоря, состоялся в 1897 году. А в 2018 году Россия, в частности наш любимый Екатеринбург, принял чемпионат мира по футболу. Так что мы имеем прямое отношение к этому празднику. В связи с этим, через несколько минут в рубрике «Три в одном» расскажу несколько смешных и курьезных случаев, которые связаны с российским футболом.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим о курьезных случаях в российском футболе. 19 сентября 2009 года раменский «Сатурн» принимал «Спартак». В начале второго тайма назначили пенальти. К точке подошел капитан «Спартака», а вратарь «Сатурна» приготовился отбивать. Пока капитан собирался с духом, на поле выскочил упитанный молодой человек в полосатом свитере и точным ударом с левой отправил мяч в сетку. Под одобрительный рев спартаковских фанатов мужчина совершил полукруг почета, после чего сдался милиции и заслужил повтор в телевизионной трансляции. В 2016 году на матч чемпионата России «Урал-Ростов» в Екатеринбурге зрители удивили танцующие люди в костюмах шмеля и майонеза. Шмель – талисман Урала, а компания, выпускающая майонез, официальный спонсор. Ролик стал мемом в сети, ведь под кадры наложили музыку из сериала «Мастер и Маргарита», и танец получился магическим и устрашающим. Но мы-то знаем, что в нашем известном майонезе нет ничего страшного. И еще немного из нашего локального. Ситком «Счастливы вместе» – абсолютный рекордсмен по числу приглашенных футболистов. Евгений Алдонин сыграл оператора, Вадим Евсеев – разносчика пиццы, а Дмитрий Лоськов – охранника торгового центра. Все из-за того, что Гена Букин в своем сне создал новую футбольную лигу и оставил профессионалов

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: подошло к завершению утро понедельника. Началась последняя неделя весны. Я вас с этим поздравляю. Мы движемся к лету, а погода делает вид, что оно уже наступило. Меня зовут Романа, это было все включено шоу. Я прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию вам составит Вадим Белов, но мне остается пожелать вам прекрасного настроения.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Старобельске создадут мемориал жертвам атаки на общежитие колледжа. Об этом сообщила ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина. Она добавила, что задача уже стоит, однако сроков ее реализации не уточнила, пишет РИА Новости. Общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа были атакованы в ночь на пятницу, 22 мая. Погиб 21 студент и пострадали более 60. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего в Свердловской области 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. В основную конкурсную программу фестиваля «Коляда Плейс» вошли более 20 спектаклей. На странице «Коляда Театра» в выходные была опубликована полная афиша. Открытие фестиваля запланировано 20 июня. По традиции оно пройдет около здания театра на проспекте Ленина. В основной конкурсной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедет коллектив из Северной Македонии. Россию будут представлять театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и многих других городов. Завершится фестиваль 30 мая. КПРФ перед выходными опубликовала программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму. Документ состоит из 10 шагов к справедливости и возрождению, об этом пишут ведомости. В описании сказано, что программа коммунистов представляет собой точный расчет не только каждого шага, но и рубля и любого принятого решения. В первую очередь в КПРФ своей задачей видят остановку роста цен, долгов и тарифов. Заводы и фабрики, по мнению коммунистов, необходимо возвращать в российскую глубинку, чтобы ее жители не ездили на вахты в другие субъекты. Отдельным шагом к справедливости КПРФ считает снятие ограничений в интернете. Зубную щетку со специальной подсветкой создали российские ученые. Она уничтожает бактерии. Авторами разработки стала команда молодых ученых Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Ученые решили бороться с главной проблемой гигиены, так как 92% людей чистят зубы менее положенных 2 минут. Пока это прототип, который уже представили бизнесу. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама.
4: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Доброго дня, Екатеринбург! Большой привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. С этой минуты и на ближайшие 5 часов я полностью ваш. Как прошли выходные? Я надеюсь, классных моментов было больше. А сегодня желаю вам легкого понедельника под яркие, любимые наши хиты на Радио Лето. И дальше для вас Ева Польна.

0: Это был Бурито на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как началась неделя? Чтобы ваш понедельник проходил легко, давайте вместе слушать Ольгу Серябкину, «Отпетых мошенников», «Елку» и других. Ну а через 10 минут на радио «Лето» делайте громче рубрику «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева помогает вам пополнить словарный запас. Это сделает вашу речь грамотнее, интереснее и поможет вам стать успешнее, а значит круче. Так что оставайтесь на 98.9 FM. Отличного дня!
1: Радио «Лето». Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Запад. Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «склянка». Точнее, «склянки». И это не про стеклянные баночки на кухне. На самом деле это морской термин. Слово связано со старорусским словом «скляница». Это стеклянный сосуд. Так на кораблях называли песочные часы, которые отмеряли ровно полчаса. На парусном флоте сутки делились на вахты. Обычно по 4 часа. И каждые 30 минут матрос переворачивал эти большие часы. Проходила одна склянка. За одну вахту набегало 8 склянок. Ну а дальше включался звук. Вахтенный бил в судовой колокол рынду. Еще одно новое слово. Один удар, два, три и так до 8. Поэтому выражение «бить склянки» означало отмечать время на корабле. Так что склянки – это не посуда и не аптечка, а старинный морской таймер. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

только что на радио «Лето» Денис Клявер. И на очереди у нас только музыка, только суперхиты и ничего лишнего. Скоро здесь на 98.9 FM группа «Сплин», а еще Юлиана Караулова. И прямо сейчас на радио «Лето» делайте громче дуэт «Непара».

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Тех, кто отправляется в отпуск и только планирует это сделать, ведомство будет консультировать в период с 25 мая по 7 июня. Специалисты ведомства ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг, туризма и отдыха. В том числе санврачи будут консультировать отпускников о вопросах качества питьевой воды и напомнят правила купания. В Госдуме предложили обязать устанавливать кондиционеры в общественном транспорте. С инициативой выступили представители партии «Новые люди». В письме, направленном министру транспорта Андрею Никитину, сказано, что сейчас наличие кондиционеров в транспорте зависит не от единых обязательных требований, а от решений самих регионов, а также муниципалитетов и даже перевозчиков. При обновлении парка не везде обеспечивается гарантированный стандарт комфорта для пассажиров, подчеркнули депутаты. Наиболее острая проблема стоит в старом и изношенном подвижном составе. Озаботиться климат-контролем парламентарии предлагают в том транспорте, где есть техническая возможность устанавливать кондиционеры. Если же такой возможности нет, то подобный транспорт подлежит приоритетной замене, добавили депутаты. На набережной Сети в выходные состоялся субботник. Порядок наводили более 50 жителей Октябрьского района, а также волонтеры и общественники. Территория на участке от улицы Декабристов до Белинского сейчас лидирует в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга. Набережная и Сети – один из 17 объектов, действующих в рейтинговом голосовании. Территория, набравшая наибольшее число голосов, будет благоустроена в 2027 году. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 1905 года подготовили к отдыху в летнем формате к 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке появились настилы из пластика, скамьи и навесы, которые должны защищать не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля «Движение», напоминает КП «Екатеринбург». Почти половина российских семей страдает аллергией. С этим заболеванием сталкиваются почти 45% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам. Это выяснили страховщики. По данным опроса, об аллергии у себя знает примерно каждый пятый респондент. Еще 15% аллергиками называет близких родственников. А у 9% проблема касается и их лично, и членов их семей. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционная и ультразвуковой кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
1: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Радугаленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Большой привет от Радио Лето! Слушайте нас на 98.9 FM, а также на сайте radioletofm.ru. И там, кстати, вы сможете узнать, что играло в эфире. Найдете гороскоп для всех знаков зодиака и ссылку на нашу группу ВКонтакте. Ну а что до музыки, дальше на Радио Лето Дима Билан. И до 16 с вами я, Вадим Белов. Легкой и удачной вам недели! Побольше солнца и поменьше дождей!

0: это Дмитрий Маликов на радио «Лето», и мы продолжаем нашей музыкой поддерживать ваше рабочее настроение. На подходе «Винтаж», «Нюша», «Ира Дубцова» и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» обязательно послушайте рубрику «Вкус жизни». В ней мы с заботой о вашем здоровье говорим о том, как сохранить отличное самочувствие. Заинтересовались? Тогда ждем в эфире мою коллегу Катю Савельеву.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про цвет наших глаз. От чего же он зависит? Ну, в первую очередь, от генетики, плюс еще пигментация, ну и немного физики. В первую очередь, за цвет глаз отвечает меланин в нашей радужке. Если его много, глаза темные, карие или почти черные. А если мало, светлые, серые, голубые и зеленые. Соответственно, у маленьких детей цвет глаз часто меняется именно потому, что меланоциты постепенно начинают активнее вырабатывать пигмент, ну и закрепляется он в первые полгода или два года жизни. Оттенок иногда формируется годами. У взрослых людей глаза тоже могут казаться другими из-за освещения, макияжа, одежды и эмоций. Зрачок расширился, пигмент визуально уплотнился, и взгляд стал как будто бы темнее. А еще вы наверняка заметили, что контраст наших глаз меняется из-за одежды или макияжа, соответственно, уже женщин. Но в пожилом возрасте количество меланина может уменьшаться из-за потери прозрачности тканей и общего истончения радужки. Поэтому яркие карие глаза иногда становятся более светлыми или сероватыми. Иногда у одного человека радужки могут быть разного цвета. Это явление встречается примерно у 1% людей и связано с генетикой или приобретенностью. Возникает из-за травм, воспалительных процессов, приема некоторых капель или заболеваний. Если вдруг цвет глаз резко изменился или один глаз стал другого цвета во взрослом возрасте, это повод обратиться к офтальмологу для диагностики. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Какой классный и душевный хит из прошлого. Это группа «Фабрика» зажигала на 98.9 FM. И следом ловите привет от меня, Вадима Белова, и радио «Лето». Кстати, нас можно слушать не только в FM-приемниках, но и в умных колонках тоже. Скажите колонке, включи радио «Лето», и только для вас этот понедельник раскачают Люся Чеботина, «Блестящие», «Градусы» и другие. Понедельник сам себя легким не сделает, поэтому дальше на радио «Лето» только ваши любимые хиты нон-стоп. И ничего лишнего. Наслаждайтесь!

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Ормузский пролив будет открыт немедленно, если рамочное соглашение между США и Ираном будет подписано, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на дипломатов. Также в проекте документа сказано, что Тегеран за 30 дней должен обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства. Условия открытия Ормузского пролива будет регулировать меморандум о взаимопонимании. США и их союзники после открытия пролива объявят о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Ранее появлялась информация о том, что параметры соглашения США и Ирана утверждены на 95%. Доля продаж жилья застройщиками в рассрочку стабилизировалась. Центробанк ждет принятия закона, который позволит регулировать сделки с использованием этого механизма. По подсчетам регулятора, объем обязательств граждан по покупке строящегося жилья в рассрочку сейчас превышает 1,5 триллиона рублей. Напомню, популярность ипотечных программ и рассрочки от застройщика выросла после завершения массовой льготной ипотеки. Фестиваль «Атмофест» в этом году проводить не будут. Как рассказали организаторы, территория, на которой в последние годы проходило мероприятие, вошла в программу формирования комфортной городской среды. Все лето здесь будут идти строительные работы. Временно «Атмофест» станет форумом, пишет «Деловой квартал». Также на год перенесено и открытие лодочной станции за Макаровским мостом. Здесь сроки сместились из-за получения разрешительных документов. На восстановление лодочной станции потратят 250 миллионов. Жители Эльмаша и Уралмаша предупредили о ремонте перекрестка в районе Зари. С 12 по 17 июня на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей будут ремонтировать трамвайные пути. Изменятся маршруты сразу 6 трамваев, и движение троллейбусов будет ограничено, пишет агентство ЯН. С середины мая на проспекте Космонавтов стартовали работы по замене асфальта. Участок от Зари до пересечения с улицей Турбинной уже уложен. На прошлой неделе из-за срезанного асфальта от Турбинной в направлении Зари по Космонавтов собираются протяженные пробки. Продажи антигистаминных препаратов, назначаемых при лечении аллергии, снизились к началу мая на 4%. Аптеки продали почти 18 миллионов упаковок. Повышенного спроса нет, даже несмотря на то, что сезон аллергии, по наблюдениям врачей, в этом году в некоторых частях страны начался раньше обычного. Причиной ситуации называют холодный апрель в Центральной России, на которую приходится около трети всех продаж. Также эксперты не исключают, что россияне экономят на лекарствах, приобретая их только для лечения острых состояний. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем шепотом.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама.
2: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
3: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
2: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
3: Звоните 385-301.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Начало второго. Вы слушаете «Радио Лето» на 98.9 FM и онлайн на сайте radioletofm.ru. Сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Удачи в делах и самого легкого продолжения понедельника под любимые хиты. И дальше на «Радио Лето» прекрасная Валерия.

0: Это Амирчик в самый разгар понедельника на радио «Лето». 25 мая. Через неделю дождей календарное лето. С наступающим, друзья! Ну а как сегодня у вас идут дела? Желаем вкусного обеда и позитивного, расслабленного, довольного настроения. И дальше поддержим вас хитами от группы «Моя Мишель», от «Ираклия», «Мари Краймбрери» и не только. Это радио «Лето». Здесь для вас в любую пору года яркие, любимые наши хиты.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Ух ты, велосипеды.
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов.
9: Это успех.
10: Детские и взрослые велосипеды. А еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

Только что на радио «Лето» отличный хит от легендарной команды «Руки вверх». То, что надо для легкого понедельника, правда? У нас всегда здорово и классно. И в эфире, и в группе «Радио Лето ВКонтакте». Поэтому давайте дружить в ВК и вместе планировать неделю. А я пока подыграю вашему обеду хитами от группы «Корни», от Григория Лепса и кое-кого еще. Ну а прямо сейчас на радио «Лето» 98.9 FM «Волшебная Ева Польна».

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Здравствуйте. Ормузский пролив будет открыт немедленно, если рамочное соглашение между США и Ираном будет подписано, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на дипломатов. Также в проекте документа сказано, что Тегеран за 30 дней должен обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства. Условия открытия Ормузского пролива будет регулировать меморандум о взаимопонимании. США и их союзники после открытия пролива объявят о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Ранее появлялась информация о том, что параметры соглашения США и Ирана утверждены на 95%. Доля продаж жилья застройщиками в рассрочку стабилизировалась. Центробанк ждет принятия закона, который позволит регулировать сделки с использованием этого механизма. По подсчетам регулятора, объем обязательств граждан по покупке строящегося жилья в рассрочку сейчас превышает 1,5 триллиона рублей. Напомню, популярность ипотечных программ и рассрочки от застройщика выросла после завершения массовой льготной ипотеки. Фестиваль «Атмофест» в этом году проводить не будут. Как рассказали организаторы, территория, на которой в последние годы проходило мероприятие, вошла в программу формирования комфортной городской среды. Все лето здесь будут идти строительные работы. Временно «Атмофест» станет форумом, пишет «Деловой квартал». Также на год перенесено и открытие лодочной станции за Макаровским мостом. Здесь сроки сместились из-за получения разрешительных документов. На восстановление лодочной станции потратят 250 миллионов. Жители Эльмаша и Уралмаша предупредили о ремонте перекрестка в районе Зари. С 12 по 17 июня на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей будут ремонтировать трамвайные пути. Изменятся маршруты сразу 6 трамваев, и движение троллейбусов будет ограничено, пишет агентство ЯН. С середины мая на проспекте Космонавтов стартовали работы по замене асфальта. Участок от Зари до пересечения с улицей Турбинной уже уложен. На прошлой неделе из-за срезанного асфальта от Турбинной в направлении Зари по Космонавтов собираются протяженные пробки. Продажи антигистаминных препаратов, назначаемых при лечении аллергии, снизились к началу мая на 4%. Аптеки продали почти 18 миллионов упаковок. Повышенного спроса нет, даже несмотря на то, что сезон аллергии, по наблюдениям врачей, в этом году в некоторых частях страны начался раньше обычного. Причиной ситуации называют холодный апрель в Центральной России, на которую приходится около трети всех продаж. Также эксперты не исключают, что россияне экономят на лекарствах, приобретающих их только для лечения острых состояний. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.

0: Это только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радугаленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
0: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Ленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Ленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Это «Радио Лето», и здесь вы слушаете яркие, любимые наши хиты в формате 24 на 7. От меня, Вадима Белова, большой привет всюду, где вы сейчас. В дороге, дома или на работе. Поменьше стресса, побольше позитива, приятных сюрпризов и красивых хитов на «Радио Лето». Дальше для вас Андрей Звонкий.

0: Какую душевную музыку вы сделали погромче только что? Ирина Тонева и Павел Артемьев на радио «Лето» во всех приемниках Екатеринбурга, настроенных на 98.9 FM, а также в умных колонках. Скажите колонке, включи радио «Лето» и пусть эта неделя пройдет отлично под ваши любимые хиты. На очереди у нас Добро, Дима Билан, русская красавица Ханна и кое-кто еще, так что легкого и нескучного понедельника.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Николай Басков и Таисия Повали только что на радио «Лето», и от меня, Вадима Белова, большой привет! Продолжаем планировать неделю и на 98.9 FM слушаем ваши любимые хиты без лишних помех. Впереди на радио «Лето» Бандерас, Хай-Фай, Зиверт со своими главными хитами для лучших слушателей на свете. Отличного дня, друзья!

0: После обеда в понедельник на радио «Лето» Сергей Лазарев и под его классный хит моя коллега Катя Савельева выбирала для вас новое слово дня. Ждем ее в эфире через 10 минут и вместе прокачаем словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно. А пока для вас Мари Краймбрери, Шура и команда «Серебро». Это радио «Лето». Удачной вам недели вместе с нами.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Сималенд. Все так и задумано.

за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «склянка». Точнее, «склянки». И это не про стеклянные баночки на кухне. На самом деле это морской термин. Слово связано со старорусским словом «скляница». Это стеклянный сосуд. Так на кораблях называли песочные часы, которые отмеряли ровно полчаса. На парусном флоте сутки делились на вахты. Обычно по 4 часа. И каждые 30 минут матрос переворачивал эти большие часы. Проходила одна склянка. За одну вахту набегало 8 склянок. Ну а дальше включался звук. Вахтенный бил в судовой колокол рынду. Еще одно новое слово. Один удар, два, три и так до 8. Поэтому выражение «бить склянки» означало отмечать время на корабле. Так что склянки – это не посуда и не аптечка, а старинный морской таймер. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Радио Лето, команда «Градусы» и под ее музыку будем прощаться до завтра. С вами был я, Вадим Белов. Спасибо за отличную компанию, друзья. Дальше ловите шикарную елку, а после 16:00 на Радио Лето моя чудесная коллега Катя Савельева. Удачи вам на работе, безопасной дороги домой, без пробок и задержек транспорта. Ну и, конечно же, приятного вечера. Счастливо, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. ФСБ предотвратило теракт на прибывшем из Бельгии газовозе. Судно «Архениус» под флагом Либерии прибыло из бельгийского Антверпена в порт Усть-Луга в Ленинградской области 20 мая. После заправки оно должно было отправиться в Турцию. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили взрывные магнитные мины производства страны НАТО, сообщила пресс-служба ФСБ. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. По словам капитана газовоза, перед прибытием в Усть-Лугу «Архениус» около полутора суток находился на якорной стоянке в бельгийском Антверпене из-за задержки, связанной с забастовкой. Пьяный водитель сбил 77-летнего велосипедиста на Пермском тракте и скрылся с места ДТП. Все произошло вечером в воскресенье в районе Первоуральска. Пенсионер ехал на велосипеде со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, когда его сбил 25-летний лихач без прав. Сразу после ЧП водитель «Хонды» скрылся, а пострадавшего увезли в больницу с тяжелыми травмами. Спасти его врачи не смогли. Водителя быстро нашли. Он рассказал, что ехал в магазин за алкоголем, когда велосипедист внезапно свернул с обочины на дорогу. Место ДТП водитель, по его словам, покинул, находясь в шоке. В момент аварии водитель «Хонды» был пьян, сообщает Е1. Самолет «Байкал» успешно выполнил контрольный полет с российским двигателем. Испытания прошли на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Полет проходил на высоте 300 метров в течение 15 минут. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию, говорит летчик-испытатель Алексей Язынин. Этот полет стал завершением цикла наземных проверок. Теперь последует этап сертификационных испытаний, по итогам которых машина будет допущена к полноценной эксплуатации, пишет портал «Сигнал». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере включат 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, сейчас идут работы по настройке. Увидеть световое шоу можно будет с 19 до 23 часов, сообщает мэрия. Этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Это шар у театра драмы, фонтан у памятника Попову, каменный цветок на площади труда, в сквере за оперным, на Вайнера между Малышева и Радищева, на бульваре архитектора Малахова, в дендропарке и возле УГМК арены, сообщает «Новый день». Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. По данным Кинобизнес.ком, картина собрала за уикенд 169 миллионов рублей. На втором месте отечественная комедия «Ни одна дома, три» выпускной, которая собрала 61 миллион. Следом идет хоррор «Обсессия» с кассой почти в 43,5 миллиона рублей. Доллар 71,21, евро 82,54.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас, друзья, прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 градусов тепла. Днем плюс 26, плюс 28.

0: На радио «Лето» только хиты. Только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: И снова привет, друзья! Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И по дороге в лето календарное мы продолжаем с вами вместе слушать яркие и любимые наши хиты. Сегодня, в понедельник, на ближайшие 4 часа я предлагаю вам свою компанию. Гости из будущего у нас. И «Люби меня» по-французски. Легендарный хит уже совсем скоро. Ну а звонки как будто бы тонко намекают о том, что вот все остается у нас с вами до финиша мая совсем немного. Поэтому хочется насладиться каждым лакомым кусочком этого прекрасного весеннего месяца. Будем делать это вместе и двигаться дальше.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: была прекрасная Ева Польна, еще в дуэте с Юрием Усачевым. Мы слушали их песню «Люби меня по-французски». Ну а будем слушать рубрику «Вкус жизни» уже через 10 минут. Я расскажу, от чего зависит цвет наших глаз, ну и почему он меняется со временем. Все самое интересное для каждого из вас. Где бы вы ни были прямо сейчас, продолжайте слушать яркие любимые наши хиты. Интернет нам с вами в помощь. И умные колонки. Просто скажите «Включи Радио Лето» или настройтесь на radioleto.fm.ru. Везде, где есть интернет, везде есть мы. И мы всегда вам рады.
1: Радио Лето. Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: вчера.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про цвет наших глаз. От чего же он зависит? Ну, в первую очередь, от генетики, плюс еще пигментация, ну и немного физики. В первую очередь, за цвет глаз отвечает меланин в нашей радужке. Если его много, глаза темные, карие или почти черные. А если мало, светлые, серые, голубые и зеленые. Соответственно, у маленьких детей цвет глаз часто меняется именно потому, что меланоциты постепенно начинают активнее вырабатывать пигмент, ну и закрепляется он в первые полгода или два года жизни. Оттенок иногда формируется годами. У взрослых людей глаза тоже могут казаться другими из-за освещения, макияжа, одежды и эмоций. Зрачок расширился, пигмент визуально уплотнился, и взгляд стал как будто бы темнее. А еще вы наверняка заметили, что контраст наших глаз меняется из-за одежды или макияжа, соответственно, у женщин. Но в пожилом возрасте количество меланина может уменьшаться из-за потери прозрачности тканей и общего истончения радужки. Поэтому яркие карие глаза иногда становятся более светлыми или сероватыми. Иногда у одного человека радужки могут быть разного цвета. Это явление встречается примерно у 1% людей и связано с генетикой или приобретенностью. Возникает из-за травм, воспалительных процессов, приема некоторых капель или заболеваний. Если вдруг цвет глаз резко изменился или один глаз стал другого цвета во взрослом возрасте, это повод обратиться к офтальмологу для диагностики. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Уже после ухода Виктории была еще одна солистка в группе «Непара», но и она покинула группу весной 2025 года из-за слишком напряженного графика. Ну, во всяком случае, так звучит официальная версия. Я надеюсь, что ваш график не настолько напряжен сегодня, что вам хочется покинуть свое рабочее место раньше времени. Но если так, держитесь, мы с вами. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры ждут вас дальше и поддержим каждого, кто слушает нас в эти минуты в Екатеринбурге и за пределами. Добро, «Сливки» и «Отпетые мошенники», а еще группа «Винтаж» и горяченький хит «Полароиды» ждут вас дальше на радио «Лето».
1: Звук поставим.

0: подарка поездку в Пекин на Китайскую международную неделю моды. China Fashion Week – одно из самых значимых событий мировой фэшн-индустрии и главная модная площадка Азии. В прошлые годы Miss Екатеринбург получали в подарок автомобили и туристические путевки, а на 300-летие города в 2023-м подарком стала двухкомнатная квартира. У российских инвесторов новый тренд – обращаться за советами к тарологам и астрологам. Финансовые тарологи и астрологи предлагают денежные расклады, советуют покупать акции по звездам, обещают раскрыть энергию прибыльного портфеля. Как пишут «Известия», в соцсетях банков все чаще публикуют финансовые гороскопы, а деловые издания выпускают астрологические индикаторы. Эксперты связывают тренд с неопределенностью на рынках и призывают инвесторов развивать критическое мышление и финансовую грамотность, чтобы не принимать решения по звездам и картам Таро. Доллар 71.21, евро 82.54.
1: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, ну а днем повысится до 26-28 градусов со знаком «плюс».
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало шестого на радио «Лето». Мы слушаем с вами яркие, любимые наши хиты. И прямо сейчас у нас группа «Бандера». Вспомните, когда-то наши предки говорили на ладонь «пясть». И примерно так встречали друг друга. «Дай пясть». А у нас с вами сейчас все немножечко сократилось. Приветствуем вас хитом «Дай пять» на радио «Лето». Дальше у нас Леонид Агутин и много ярких, любимых наших хитов, которые так приятно слушать и за рулем. Сомневаетесь? Просто проверьте. Меня зовут Катя Савельева. Я остаюсь с вами еще ровно три часа. И желаю вам прекрасного завершения этого рабочего понедельника, который мы проводим вместе.

0: Леонида Агутина приятнее всего слушать именно в отпуске. Ну, а если вам не до баров, вы любите проводить время культурненько, помните о том, что у нас с вами впереди фестиваль музыки, спорта и мотокультуры, и музыкально-поэтический вечер, и стадионный концерт на этой неделе группы, которую мы с вами будем слушать дальше на радио «Лето, он тебя целует», эта группа «Руки вверх». Люся Чеботина и Лолита тоже скоро на 98,9 FM и на нашем сайте radioleto.fm.ru. Оставайтесь с нами, здесь тепло 24/7.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.
10: Хочешь авто?

0: 22-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Россия, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

касается градусов за окном, я тут подсмотрела, нас ожидает достаточно переменчивая погода. Начало у нас теплое в Екатеринбурге, но уже со среды будет чуть попрохладнее и с дождями, поэтому ловите момент и согревайтесь в компании своих любимых, к которым вы, наверное, сейчас и движетесь. Может быть, у вас какие-то планы рабочие, деловые еще на этот вечер. Пусть все получится в самом лучшем виде. Ну, а 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры ждут вас дальше в эфире «Радио Лето». Начнем с Нюши. Присоединится к нам группа «Хай-Пай» и «Елка». Уже совсем скоро. Приятного вечера в компании с «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый вечер. По 1,5 миллиона рублей выплатят семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Раненым от 300 до 600 тысяч сообщили в правительстве Луганской Народной Республики. В результате атаки ВСУ на здание техникума 21 человек погиб, более 60 были ранены, передают РИА. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Свердловская область полностью готова к старту единых госэкзаменов. Они начнутся уже 1 июня. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч – выпускники этого года. Фестиваль «Атмофест» в этом году проводить не будут. Территория фестиваля вошла в программу формирования комфортной городской среды, и все лето здесь будут проходить строительные работы, пишет «Деловой квартал». Более 1000 домов отремонтируют в ближайшие 3 года в Екатеринбурге. Из них почти 400 в плане уже на следующий год. В зависимости от необходимости в домах будут ремонтировать системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего-холодного водоснабжения, водоотведения, газовое оборудование, а также чинить или менять лифты. Портал Е1 публикует полный список многоквартирников, которые планируют отремонтировать в следующем году. Средний бюджет на свадьбу в Екатеринбурге составляет 640 тысяч рублей. Каждый четвертый планирует уложиться в сумму от 300 до 600 тысяч. Еще 24% в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. 14% опрошенных закладывают на свадьбу от 1 до 3 миллионов. 8% респондентов ограничивают себя бюджетом не более чем в 100 тысяч. Еще 7% планируют от 600 тысяч до миллиона. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на соцопрос. При этом 32% опрошенных готовы купить с рук большую часть необходимого от нарядов и аксессуаров до декора. Мотоциклистам в России могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в ведомстве уже прорабатывают этот вопрос. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас, друзья, прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 градусов тепла. Днем плюс 26, плюс 28.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радугаленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Всем, кто выбирает яркие, любимые наши хиты, вне зависимости от географического положения, горячий привет отсюда из студии «Радио Лето Екатеринбург». На связи Катя Савельева здесь. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Встречаем на всех парусах. К нам прямо сейчас приближаются Мот и Зиверт. Ну а Тимати и Доминик Джокер ждут вас сразу после. Комфортного пути!

0: были Тимати и Доминик Джокер, артисты, которых когда-то связал по-настоящему громкое, уже почти легендарное фабричное прошлое. Ну а дальше у нас рубрика «Слово дня». И сегодня выясним, что же такое склянки на самом-то деле. Спойлер, многие слышали это слово, но значение может вас все-таки удивить. Ну а всем, кто прямо сейчас слушает нас за рулем легкой дороги, зеленых светофоров и, конечно, для вашего комфортного настроения, мы постарались, с нами певица Слава, а еще Максим и Ольга Серябкина с ее горяченьким хитом «Асфальт» через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «склянка». Точнее, «склянки». И это не про стеклянные баночки на кухне. На самом деле это морской термин. Слово связано со старорусским словом «скляница». Это стеклянный сосуд. Так на кораблях называли песочные часы, которые отмеряли ровно полчаса. На парусном флоте сутки делились на вахты, обычно по 4 часа. И каждые 30 минут матрос переворачивал эти большие часы. Проходила одна склянка. За одну вахту набегало 8 склянок. Ну а дальше включался звук. Вахтенный бил в судовой колокол рынду. Еще одно новое слово. Один удар, два, три и так до 8. Поэтому выражение «бить склянки» означало отмечать время на корабле. Так что склянки – это не посуда и не аптечка, а старинный морской таймер. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Красивая история от Ани Лорак прямо сейчас, с первого взгляда, о том, как чувства вспыхивают мгновенно. Хотя в жизни, согласитесь, все бывает по-разному. К кому-то любовь приходит за один вечер, а к кому-то спустя годы, случайные встречи и даже десятки не вовремя. Просто у чувств нет правильного расписания. Самое главное, чтобы однажды это все-таки совпало. Желаю себе и вам этого. Меня зовут Катя Савельева. 20 минут музыки без перерывов на рекламу. У нас с вами прям по курсу. Андрей Губин в этот вечер с нами будет снова. Филатов и Кэра. И Иракли. Слушаем «Я с тобой» и остаемся вместе. Екатеринбург, приятного вечера.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Митрополита Русской Православной Церкви Иллариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА, один из его помощников. Митрополит служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах. Сам он свою причастность к хранению наркотиков категорически отвергает и считает случившееся провокацией, передают РИА Новости. Адвокат митрополита сообщил, что машину Иллариона остановили на трассе, где уже ждали два полицейских экипажа. Обыск проходил с нарушениями, без свидетелей, видеофиксации, а самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему наблюдать за осмотром автомобиля, после чего полицейские объявили, что в багажнике якобы нашли контейнеры с неизвестным веществом. Почти 900 мигрантов депортированы из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом агентству ИАН сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. По его словам, 2026 год проведения Международного фестиваля молодежи, а также выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов кошмарным сном. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге на днях. Выявили сразу 6 нелегалов. Их отправили в отдел для детального разбирательства и оформления документов на выдворение за пределы страны. В Заречном начался суд над бизнесменом-застройщиком Зауром Аскеровым. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он оставил своих клиентов без денег и без домов. Общий ущерб около 40 миллионов рублей, сообщает Е1. Весной в Екатеринбурге лучше всего убирали Академический и Ленинский районы и ВИС. Итоги опроса горожан на платформе обратной связи подвели в мэрии Екатеринбурга. В Академическом удовлетворены качеством уборки 70% участников голосования. Показатели двух других районов и стройки лидеров 67% и 63%. Другие районы Екатеринбурга также показали неплохие результаты. Ниже всех в рейтинге оказались Орджоникидзевский и Железнодорожный районы. Там уборкой довольны 56 и 55% участников опроса, сообщает официальный портал Екатеринбурга. 9 городских фонтанов заработают этим летом в Екатеринбурге. Самый зрелищный из них, светомузыкальный, в историческом сквере запустят 1 июня. Все фонтаны будут работать ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника, сообщает «Новый день». Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, ну а днем повысится до 26-28 градусов со знаком «плюс».
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Всем, кто слушает радио «Лето» в Екатеринбурге на 98.9 FM и, возможно, даже на разных часовых поясах через наш сайт radioleto.fm.ru, я желаю самого приятного вечера, заключительного, между прочим, вечера понедельника весны. У нас впереди с вами группа «Винтаж» и «Плохая девочка». Вспомнилась цитата. Она научилась выбирать себя, и это многим не понравилось. Может быть, это как раз намек на это обстоятельство. Но впереди у нас еще и «Суперглаза», хит от группы «Тестостерон». Меня по-прежнему зовут Катя Савельева. Еще ровно час мы на одной волне слушаем яркие, любимые наши хиты.

0: известно, что уровень тестостерона у нас в разные периоды жизни меняется. А вот почему меняется цвет глаз, я расскажу вам в рубрике «Вкус жизни» и от чего, собственно, он зависит. Не пропустите, будет интересно. Но яркие любимые наши хиты в этот вечер от Натальи Подольской «Не бояться» от группы «Рефлекс», «Потому что не было тебя» и Дима Билан, его «Химия» ждут вас дальше на radioletofm.ru и в умных колонках. Просто скажите, чтобы настроиться на нашу теплую волну, включи «Радио Лето» и оставайтесь с нами, где бы вы ни были прямо сейчас.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про цвет наших глаз. От чего же он зависит? Ну, в первую очередь, от генетики, плюс еще пигментация, ну и немного физики. В первую очередь, за цвет глаз отвечает меланин в нашей радужке. Если его много, глаза темные, карие или почти черные, а если мало, светлые, серые, голубые и зеленые. Соответственно, у маленьких детей цвет глаз часто меняется именно потому, что меланоциты постепенно начинают активнее вырабатывать пигмент, ну и закрепляется он в первые полгода или два года жизни. Оттенок иногда формируется годами. У взрослых людей глаза тоже могут казаться другими из-за освещения, макияжа, одежды и эмоций. Зрачок расширился, пигмент визуально уплотнился, и взгляд стал как будто бы темнее. А еще вы наверняка заметили, что контраст наших глаз меняется из-за одежды или макияжа, соответственно, у женщин. Но в пожилом возрасте количество меланина может уменьшаться из-за потери прозрачности тканей и общего истончения радужки. Поэтому яркие карие глаза иногда становятся более светлыми или сероватыми. Иногда у одного человека радужки могут быть разного цвета. Это явление встречается примерно у 1% людей и связано с генетикой или приобретенностью. Возникает из-за травм, воспалительных процессов, приема некоторых капель или заболеваний. Если вдруг цвет глаз резко изменился или один глаз стал другого цвета во взрослом возрасте, это повод обратиться к офтальмологу для диагностики. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

нам с вами, друзья, тоже пора прощаться. Теплый майский вечер зовет. Здесь была Катя Савельева. Кстати, сегодня я поздравляю всех филологов. Еще успеваю. Люди, которые умеют любить слова, спорить о запятых и превращать язык в настоящее искусство. А 26 мая мы с вами обязательно услышимся завтра ровно в 16:00. Кстати, это будет день новых возможностей, полезных знакомств и правильных решений. Мне кажется, хорошее время, чтобы строить планы на ближайшее лето, до которого уже рукой подать. На эфире «Радио Лето». Наслаждайтесь этим вечером с самыми лучшими хитами от группы «Бандерас», Алексея Воробьева, группы «Руки вверх» и не только. Приятного вечера. Берегите себя. Пока.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебе никому.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В МВД составили портрет жертвы дистанционных мошенников. Это сверхпунктуальный, добросовестный, скромный человек, очень чувствительный к внешним оценкам. Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов также выделил некоторую пассивность и боязнь осуждения у этих людей. По словам Филиппова, мошенники строят схемы обмана в основном на двух эмоциях – страхе и ожидании выгоды. Сотрудник МВД подчеркнул, что для противодействия мошенникам нужны обучение и информирование населения, сообщает агентство ТАСС. 22-летнюю девушку, работавшую курьером у мошенников, задержали в Екатеринбурге. По ее словам, она была уверена, что работает на страховую компанию. Она забирала деньги у обманутых людей и передавала их другим сотрудникам, в кавычках. Раскрыть схему помог предприниматель, который занимается куплей-продажей автомобилей. Пенсионер продал ему Рено Дастер по цене ниже рынка и сразу после сделки отдал все деньги какой-то девушке. Ее и задержала полиция. Как оказалось, пенсионер с супругой передали мошенникам более 3,5 миллиона рублей. Сначала отдавали свои сбережения, потом аферисты убедили их продать машину. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет Е1. В Екатеринбурге в этом году планируют заменить 182 лифта в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. В мэрии уточнили, что нормативный срок службы лифта – 25 лет. По истечению этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку лифта и оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов, пишет «Новый день». За выпускниками необходимо закрепить право на бесплатные консультации психологов перед экзаменами. Школьники должны иметь возможность получить нормальную поддержку от специалистов, а не оставаться с эмоциями один на один, заявили в Госдуме. Организовать помощь психологов предлагают на базе школ. Минимальный формат поддержки включает одну бесплатную индивидуальную консультацию для выпускника, а при необходимости может быть проведена встреча для родителей. Еще одним вариантом поддержки могут стать занятия по стрессоустойчивости. С такой инициативой вышли депутаты от партии «Новые люди». В Москве приступили к съемкам фильма «Чайка» о первой женщине-космонавте. Об этом сообщает агентство ТАСС. Картина выйдет в прокат 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. А сыграет ее в картине дочь вице-премьера правительства России Дениса Мантурова Леонелла Мантурова. Как пишет «Вечерняя Москва», актрису утвердила лично Терешкова. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас, друзья, прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 градусов тепла. Днем плюс 26, плюс 28.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радугаленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
3: Вы слушаете Радио Лето 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: А, я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.
4: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона, в Санкт-Петербурге – 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта, который пройдет в Екатеринбурге, покажут по Первому каналу. Об этом сообщили организаторы вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках. Как сообщает «Новый день», турнир пройдет 30 мая, начнется в 15 часов по московскому времени. Всего будет 11 поединков, в том числе 5 титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA. Доллар на вторник 71.55, евро 85.45.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 26 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, ну а днем повысится до 26-28 градусов со знаком «плюс».
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.